0: que tu sois cueilleur, pêcheur ou chasseur. Radio Alto, la radio qui t'aime de tout son cœur.
1: Истомая ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

не волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны, я ими печь топлю.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят, на них наложены.

во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.

0: радио АТО 94.8.
1: Я письмо достал, Николай Иванович.
2: И опять запрещенное?
1: Совершенно запрещенное. Пилинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо? Drop the charges!